нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Амур, амур, залітайте бурело на мурмурях. Я тоже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит хоботиться, пора нам на волю. Заводи железного, поедем медведь. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур, идем на торпеде.

дело. Я здесь не левый пассажир, эй, гусь. Гуси мои давно улетели, да. Заводи, дай газ, гони колесницу и дави, дави, брат, на полную. Здесь не место тем, кто забыл про слово.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
0: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон Йошкар-Оле 38-20-06. Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Торговый центр «Квартет», 3-й этаж. Телефон для связи 33-08-08.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
4: Говорят, любовь – это безумие. В аромате «Розовое безумие». 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13000 рублей. 101 роза – 22000 рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Каждый букет уже ждет подарок и бесплатная доставка. Аромат на Эшпая 135. Телефон доставки 8902-434-0909. Сроки действия акции до 31 июля 2026 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с

0: реклама на Пульс Радио.
1: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
1: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
3: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Кишкар-Ола.
4: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
5: Чек не горит, но машина тупит. Компьютерная диагностика. Найдем и устраним. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
6: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
7: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
8: Пора раздвинуть стены.
7: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Вишкар-Оле, 42-28-28.
9: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
10: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
11: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
12: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кырли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
0: Яркое лето в мотоцентре «Твой Экстрим».
2: Большой выбор техники для активного отдыха. Эндуро, питбайки, квадроциклы, гидроциклы, экипировка и запчасти по низким ценам. Подарки за покупку техники. Звони 40-40-10. Медведева, Чехова, 18-Б. «Твой Экстрим».
0: Твоя стихия.
3: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
0: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
4: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
5: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
6: Кирпич.
5: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
7: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
8: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайте. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
9: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
10: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
11: Телефон рекламной службы 42-28-28.
12: I wanna...

0: реклама на Пульс Радио.
1: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Стресс старит, а восстановление продлевает молодость. Возможности современного мира сходятся в Бионик. Ручной и аппаратный массаж тела, массаж лица, эстетическая косметология, маникюр и педикюр и купол долголетия «Яши дом». Бионик. Нам доверяют красоту. Воинов интернационалистов 26. Телефон в Ишкрале 33-00-76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: А я на гитаре могу.
7: А я клавишник от Бога.
8: А меха все мои.
7: Какие меха?
8: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
9: Пара-па-парам, пара-па-парам.
1: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
10: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенный

0: легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28 88 71.
1: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23 20 12. Неофертные подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
2: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 12 июня, 19:30, деревня Карай, музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: К морю или на дачу? Кондиционер, подвеска, тормоза. Проверьте машину перед дорогой. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
4: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Йошкар-Оле 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
6: Кирпич.
5: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 55 01 01.

0: хотят.
1: Звонить 707-767.
2: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
3: В «Доброланч» теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. «Доброланч» практически в каждом районе города.
4: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
6: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно. Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
7: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
8: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий, быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
9: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
10: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните. 22-35-74.
11: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
3: Открой сезон шашлыков с Йола-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола – вкусно есть, полезно.
4: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
5: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
4: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
5: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
6: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
7: Яркое лето в мотоцентре «Твой Экстрим».
8: Большой выбор техники для активного отдыха. Эндуро, питбайки, квадроциклы, гидроциклы, экипировка и запчасти по низким ценам. Подарки за покупку техники. Звони 40-40-10. Медведева, Чехова, 18Б. Твой экстрим.
9: Твоя стихия.
10: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
11: Парапапарам, парапапарам.
12: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
13: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно «Вера Лайф». Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых «Эра Лайф». Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
14: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей White Night. Хедлайнер Александр Попов. Топовый диджей с мировым именем. Участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в Рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22:00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
15: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли в наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 9.00.
1: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкароле 99 40 20.
2: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
1: Очевидное.
2: История из Нижнекаролинского микрорайона Ширяйково. Жители Ширяйково попросили у администрации города понтонный мост. Действующая переправа, верная спутница горожан с 80-х годов прошлого века, в этом году решила уйти на пенсию. А именно, начала уверенно погружаться в воду. К сожалению, пешеходам такие водные процедуры не подходят. Городская администрация, не растерявшись, решила прибегнуть к тщательному выбору. Работники мэрии проконсультировались со специалистами, изучили опыт других регионов и собрали предложения от поставщиков современных переправ, тех, что сертифицированы и не норовят уйти под воду. Ну а в Рио мэра призвал жителей потерпеть. Власти хотят не просто поставить абы какой мост, а сделать переправу, которая будет надежной, безопасной и, главное, сухой под ногами.
1: Невероятное.
2: Россияне определили, кто из экранных боссов достоин звания «Авторитет года». И это именно тот случай, когда в одном топе уживаются несочетаемые вещи. Среди самых узнаваемых фильмов о бизнесе – наша вечная классика «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». Казалось бы, там работники не строили империи, а искали любовь и справедливость, но народ помнит и ценит. Впрочем, голливудский размах тоже в почете. «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит» уверенно делят пьедестал. Самыми харизматичными бизнесменами россияне назвали Джордана Белфорта, человека, который мог продать снег эскимосам и еще немного сверху. Рядом устроился Тони Старк, гений, миллиардер, филантроп и владелец самого стильного костюма в бизнес-среде. А еще Сильвестр Сергеев из «Универа». Грубый, смешной, много кричит, но при этом всем нравится. Интересно, что в вопросе, каким должен быть идеальный предприниматель, россияне проявили завидное постоянство. На первом месте стратегическое мышление, затем умение договариваться, ответственность и трудолюбие. То есть в душе мы все еще верим, что успех – это не только харизма и золотой пиджак, но и упорный труд.
1: Очевидное. Невероятное.
2: Минцифра обновила меню данных, которые операторы связи обязаны передавать по первому запросу уполномоченных органов. Теперь в этом списке практически досье на каждого из нас. Что нового в корзине силовиков? Паспортные данные и адрес, ИНН и банковские реквизиты, IP-адреса, логины и доменные имена, а также геокоординаты. Теперь операторы должны настроить свои системы так, чтобы вся эта информация находилась гораздо быстрее. В Минцифры уверяют, мера направлена на безопасность и борьбу с преступностью. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
1: Мнение диванного эксперта.
3: Ну, сегодня время такое, что наши персональные данные, ну, уже не только наши. Мы постоянно где-то регистрируемся, даем разрешение на обработку своих персональных данных. Вы никогда так не делали? Прям вот вообще никогда-никогда. А я вот не далее, как вчера. И это ни разу не уполномоченные органы, к слову. Так что меня лично передача моих личных данных уполномоченным органам не напрягает. Ну, а нас и так все известно, кому положено все знать. Не будем показывать на них пальцем. Но мне бы хотелось, чтобы большой брат все-таки не знал о моих IP-адресах, мои доменные имена и логины. Ну что это такое? У вас в любой момент могут обнулить ваш счет. И это могут быть совсем не мошенники. Или сотрудник уполномоченных органов, ну, обиделся на начальника и слил ваши данные, в том числе и мои логины и пароли, мошенникам. Или, что еще хуже, иностранным спецслужбам. Тогда вам уже никогда не будут больше звонить работники служб безопасности банков с украинским акцентом. Они будут просто вас грабить, и вы об этом ничего не узнаете. Да, это, кстати, касается еще и банковских реквизитов тоже. Понятно, что все это делается в рамках борьбы за все хорошее против всего плохого. Ну, например, борьбы с телефонным мошенничеством и терроризмом. Но мне лично кажется, что это уже, ну, явный перебор.
2: Ну что, теперь наш онлайн-след читается как открытая книга, поэтому всегда нужно помнить. В цифровом мире, как и в обычном, требуется чистота данных и осмотрительность в каждом действии и слове. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. А продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы, комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон Виш-Королей 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
0: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкрала.
1: Очевидности, невероятности на Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Скульптор своего тела ты сам, а помощник в деле – фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело в тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкрова.
2: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12.
3: Неофертно. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
4: Вы ждали? Мы знали. И, наконец-то, официальное открытие филиала клиники красоты «Биюник» на Воинов-Интернационалистов 26. 1 июня. Дата в вашем календаре. Массаж, обертывание, айкун. Встречайте новинку в Ешь-Короле. Купол долголетия. Яши дом. Это не процедура. Это путешествие в ресурс. Новые комплексные предложения. Курсовые абонементы по спеццене в честь открытия. «Биюник». Нам доверяют красоту. Телефон 33-00-76.
5: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Ёж-Короле 440303.
6: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов – ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните – 220 инструментов. 345-220. Ешь-Корола.
7: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Ешь-Корола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
8: Забыли о доступных авто?
9: Новый Т4L. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Кокжайский проезд 49А. 64-20-40. Сроки и подробности в отделе продаж.
10: Им надоели души.

0: купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
3: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
4: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
5: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
6: Йошкар-Ола. Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Эдон GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Эдон. GT430.
7: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
8: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб, металлобаза сталь Снаб.
9: Прохорова, 45В.
8: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
10: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
11: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
12: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей White Night. Хедлайнер Александр Попов. Топовый диджей с мировым именем. Участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22.00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
13: Парапапарам, парапапарам.
14: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
15: Открой сезон шашлыков с «Юла Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
16: Стоптанные туфельки. Знаменитая сказка братьев Гримм языком танца. Волшебство, любовь, задорные ритмы и яркие костюмы на сцене Марийской филармонии. Спектакль-концерт с участием юных дарований республики. Всего два вечера. 4 и 9 июня в 18.00. Билеты на сайте филармонии и в кассе. 6+.
17: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28. 42 28 28.
2: Стресс старит, а восстановление продлевает молодость. Возможности современного мира сходятся в Бионик. Ручной и аппаратный массаж тела, массаж лица, эстетическая косметология, маникюр и педикюр и купол долголетия Яши Дом. Бионик. Нам доверяют красоту. Воинов интернационалистов 26. Телефон в Ишкрале 33-00-76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 10 и 11 июня в 18.00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
4: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Ешкар-Оле 330-300.
5: 7+.
0: Яркое лето в мотоцентре «Твой Экстрим».
6: Большой выбор техники для активного отдыха. Эндуро, питбайки, квадроциклы, гидроциклы, экипировка и запчасти по низким ценам. Подарки за покупку техники. Звони 40-40-10. Медведева, Чехова, 18-Б. «Твой Экстрим». Твоя стихия.
7: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
8: Букеты шикарных, нежных, королевских роз ждут вас в «Цветах на бульваре». 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Бесплатная доставка по городу и подарок каждому. «Цветы на бульваре». Бульвар Победы, 14. Телефон доставки – 8-987-719-60-35.
9: Сроки действия акции до 31 июля 2020. 26 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
2: Рабочий день в самом разгаре? Нервы шалят? Решение на Пульс Радио. Дневной патруль с клиникой красоты Биюник. Ежедневно с 12 до 15 часов полный релакс. Музыка, общение, приятные новости. Для любопытных игры. Будь в ресурсе с Биюник на воинов интернационалистов 26. Ваш дневной патруль и нервы в норме, а душа в покое. Дневной патруль. 3 часа личного антистресса с клиникой красоты Биюник. Запись в Ишкар-Оле 33-00-76.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
3: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
4: А я на гитаре могу.
5: А я клавишник от Бога.
6: А меха все мои.
7: Какие меха?
6: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Ежкороле. 41-25-61.
8: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
9: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
10: Кирпич.
9: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
11: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
12: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
11: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
12: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
8: Вдобрала.

0: Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Interplay White Night. Хедлайнер Александр Попов. Топовый диджей с мировым именем. Участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь. В рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22:00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
2: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
1: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкарова.
4: Пара-па-парам, пара-па-парам.
5: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
6: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
5: Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
7: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
8: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
9: Пора раздвинуть стены.
8: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
10: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68, 18+.
11: Телефон рекламной службы 42 28 20.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
2: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 5 июня, 19:30, поселок Новый Тарьял, стадион «Строитель». Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
3: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Йошкар-Оле 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Забыли о доступных авто?
5: Новый Т4Л. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров, багажник до 1500 литров, оцинкованный кузов от 2 159 тысяч рублей, Кокжайский проезд 49А, 64-20-40. Сроки и подробности в отделе продаж.
6: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 11 часов. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкароле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: История из Нижнекаролинского микрорайона Ширяйково. Жители Ширяйково попросили у администрации города понтонный мост. Действующая переправа, верная спутница горожан с 80-х годов прошлого века, в этом году решила уйти на пенсию. А именно, начала уверенно погружаться в воду. К сожалению, пешеходам такие водные процедуры не подходят. Городская администрация, не растерявшись, решила прибегнуть к тщательному выбору. Работники мэрии проконсультировались со специалистами, изучили опыт других регионов и собрали предложения от поставщиков современных переправ, тех, что сертифицированы и не норовят уйти под воду. Ну а в Рио мэра призвал жителей потерпеть. Власти хотят не просто поставить абы какой мост, а сделать переправу, которая будет надежной, безопасной и, главное, сухой под ногами.
0: Невероятное.
1: Россияне определили, кто из экранных боссов достоин звания «Авторитет года». И это именно тот случай, когда в одном топе уживаются несочетаемые вещи. Среди самых узнаваемых фильмов о бизнесе – наша вечная классика «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». Казалось бы, там работники не строили империи, а искали любовь и справедливость, но народ помнит и ценит. Впрочем, голливудский размах тоже в почете. «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит» уверенно делят пьедестал. Самыми харизматичными бизнесменами россияне назвали Джордана Белфорта, человека, который мог продать снег эскимосам и еще немного сверху. Рядом устроился Тони Старк, гений, миллиардер, филантроп и владелец самого стильного костюма в бизнес-среде. А еще Сильвестр Сергеев из «Универа». Грубый, смешной, много кричит, но при этом всем нравится. Интересно, что в вопросе, каким должен быть идеальный предприниматель, россияне проявили завидное постоянство. На первом месте стратегическое мышление. Затем умение договариваться, ответственность и трудолюбие. То есть в душе мы все еще верим, что успех – это не только харизма и золотой пиджак, но и упорный труд.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Минцифра обновила меню данных, которые операторы связи обязаны передавать по первому запросу уполномоченных органов. Теперь в этом списке практически досье на каждого из нас. Что нового в корзине силовиков? Паспортные данные и адрес, ИНН и банковские реквизиты, IP-адреса, логины и доменные имена, а также геокоординаты. Теперь операторы должны настроить свои системы так, чтобы вся эта информация находилась гораздо быстрее. В Минцифры уверяют, мера направлена на безопасность и борьбу с преступностью. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: Ну, сегодня время такое, что наши персональные данные, ну, уже не только наши. Мы постоянно где-то регистрируемся, даем разрешение на обработку своих персональных данных. Вы никогда так не делали? Прям вот вообще никогда-никогда. А я вот не далее, как вчера. И это ни разу не уполномоченные органы, к слову. Так что меня лично передача моих личных данных уполномоченным органам не напрягает. Ну, а нас и так все известно, кому положено все знать. Не будем показывать на них пальцем. Но мне бы хотелось, чтобы большой брат все-таки не знал о моих IP-адресах, мои доменные имена и логины. Ну что это такое? У вас в любой момент могут обнулить ваш счет. И это могут быть совсем не мошенники. Или сотрудник уполномоченных органов, ну, обиделся на начальника и слил ваши данные, в том числе и мои логины и пароли, мошенникам. Или, что еще хуже, иностранным спецслужбам. Тогда вам уже никогда не будут больше звонить работники служб безопасности банков с украинским акцентом. Они будут просто вас грабить, и вы об этом ничего не узнаете. Да, это, кстати, касается еще и банковских реквизитов тоже. Понятно, что все это делается в рамках борьбы за все хорошее против всего плохого. Ну, например, борьбы с телефонным мошенничеством и терроризмом. Но мне лично кажется, что это уже, ну, явный перебор.
1: Ну что, теперь наш онлайн-след читается как открытая книга, поэтому всегда нужно помнить. В цифровом мире, как и в обычном, требуется чистота данных и осмотрительность в каждом действии и слове. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. А продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы, комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон Виш-Королей 994020. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 994020. Шкрала.
0: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23 20 12. Неофертные подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
3: Вы ждали? Мы знали. И, наконец-то, официальное открытие филиала клиники красоты «Биюник» на Воинов-интернационалистов 26. 1 июня. Дата в вашем календаре. Массаж, обертывание, айкун. Встречайте новинку в Йошкар-Оле. Купол долголетия. Яши дом. Это не процедура. Это путешествие в ресурс. Новые комплексные предложения. Курсовые абонементы по спеццене в честь открытия. «Биюник». Нам доверяют красоту. Телефон 33-00-76.
4: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33 08 08.
6: Говорят, любовь – это безумие. В аромате – розовое безумие. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Каждый букет уже ждет подарок и бесплатная доставка. Аромат на Эшпая 135. Телефон доставки 8-902-434-09-09. Сроки действия акции до 31 июля 2026 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
7: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
8: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
9: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
10: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
11: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Восьмое чудо света в Ешкар-Але. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
4: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: 10 и 11 июня в 18:00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28. Пульс радио. Близко и всегда.

0: Полдень. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: История из Йошкар-Олинского микрорайона Ширяйково. Жители Ширяйково попросили у администрации города понтонный мост. Действующая переправа, верная спутница горожан с 80-х годов прошлого века, в этом году решила уйти на пенсию. А именно, начала уверенно погружаться в воду. К сожалению, пешеходам такие водные процедуры не подходят. Городская администрация, не растерявшись, решила прибегнуть к тщательному выбору. Работники мэрии проконсультировались со специалистами, изучили опыт других регионов и собрали предложения от поставщиков современных переправ, тех, что сертифицированы и не норовят уйти под воду. Ну а в Рио мэра призвал жителей потерпеть. Власти хотят не просто поставить абы какой мост, а сделать переправу, которая будет надежной, безопасной и, главное, сухой под ногами.
0: Невероятное.
1: Россияне определили, кто из экранных боссов достоин звания «Авторитет года». И это именно тот случай, когда в одном топе уживаются несочетаемые вещи. Среди самых узнаваемых фильмов о бизнесе – наша вечная классика «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». Казалось бы, там работники не строили империи, а искали любовь и справедливость, но народ помнит и ценит. Впрочем, голливудский размах тоже в почете. «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит» уверенно делят пьедестал. Самыми харизматичными бизнесменами россияне назвали Джордана Белфорта, человека, который мог продать снег эскимосам и еще немного сверху. Рядом устроился Тони Старк, гений, миллиардер, филантроп и владелец самого стильного костюма в бизнес-среде. А еще Сильвестр Сергеев из «Универа». Грубый, смешной, много кричит, но при этом всем нравится. Интересно, что в вопросе, каким должен быть идеальный предприниматель, россияне проявили завидное постоянство. На первом месте стратегическое мышление, затем умение договариваться, ответственность и трудолюбие. То есть в душе мы все еще верим, что успех – это не только харизма и золотой пиджак, но и упорный труд.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Минцифра обновила меню данных, которые операторы связи обязаны передавать по первому запросу уполномоченных органов. Теперь в этом списке практически досье на каждого из нас. Что нового в корзине силовиков? Паспортные данные и адрес, ИНН и банковские реквизиты, IP-адреса, логины и доменные имена, а также геокоординаты. Теперь операторы должны настроить свои системы так, чтобы вся эта информация находилась гораздо быстрее. В Минцифры уверяют, мера направлена на безопасность и борьбу с преступностью. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: Ну, сегодня время такое, что наши персональные данные, ну, уже не только наши. Мы постоянно где-то регистрируемся, даем разрешение на обработку своих персональных данных. Вы никогда так не делали? Прям вот вообще никогда. А я вот не далее, как вчера. И это ни разу не уполномоченные органы, к слову. Так что меня лично передача моих личных данных уполномоченным органам не напрягает. Ну, а нас и так все известно, кому положено все знать. Не будем показывать на них пальцем. Но мне бы хотелось, чтобы большой брат все-таки не знал о моих IP-адресах, мои доменные имена и логины. Ну что это такое? У вас в любой момент могут обнулить ваш счет. И это могут быть совсем не мошенники. Или сотрудник уполномоченных органов, ну, обиделся на начальника и слил ваши данные, в том числе и мои логины и пароли, мошенникам. Или, что еще хуже, иностранным спецслужбам. Тогда вам уже никогда не будут больше звонить работники служб безопасности банков с украинским акцентом. Они будут просто вас грабить, и вы об этом ничего не узнаете. Да, это, кстати, касается еще и банковских реквизитов тоже. Понятно, что все это делается в рамках борьбы за все хорошее против всего плохого. Ну, например, борьбы с телефонным мошенничеством и терроризмом. Но мне лично кажется, что это уже, ну, явный перебор.
1: Ну что, теперь наш онлайн-след читается как открытая книга, поэтому всегда нужно помнить. В цифровом мире, как и в обычном, требуется чистота данных и осмотрительность в каждом действии и слове. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. А продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы, комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон Виш-Королей 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкала.
0: Очевидности, невероятности на Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
4: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала? Мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
5: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
6: Опять что-то сломалось! Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
7: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
8: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
9: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неофертно. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
10: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «Сентур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
11: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
12: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97 90.

0: А я клавишник от Бога.
1: А меха все мои. Какие меха? Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Ешкрале. 41-25-61.
2: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
3: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине. В магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов Колба. Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
4: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
5: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
4: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
5: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
6: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли в наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
7: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
8: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909. Йошкар-Ола.
9: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты Алиса. Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты Алиса. Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71. Пешкарова.
10: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
11: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшовное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 77-09-09.
12: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
13: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
14: Кирпич.
13: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
15: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
16: В «Доброланч» теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. «Доброланч» практически в каждом районе города.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио. Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
1: Забыли о доступных авто?
2: Новый Т4Л. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Кокжайский проезд 49А. 64-20-40. Сроки и подробности в отделе продаж.
3: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Йошкар-Оле 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Пара-па-парам, пара-па-парам.
5: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
6: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей «White Night». Хедлайнер Александр Попов. Топовый диджей с мировым именем. Участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в Рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22.00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
7: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
8: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08. Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
3: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
4: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Торговый центр «Квартет», 3 этаж. Телефон для связи 330808.
6: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
7: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт, 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта, подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
8: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
9: Рабочий день в самом разгаре? Нервы шалят? Решение на Пульс-Радио. Дневной патруль с клиникой красоты «Би-Юник». Ежедневно с 12 до 15 часов полный релакс. Музыка, общение, приятные новости. Для любопытных игры. Будь в ресурсе с «Би-Юник» на воинов-интернационалистов 26. Ваш дневной патруль. И нервы в норме, а душа в покое. Дневной патруль. 3 часа личного антистресса с клиникой красоты «Би-Юник». Запись в Йошкар-Оле 33-00-76.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
2: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке.
4: Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
5: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
6: Прохорова, 45В.
5: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
7: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей «White Night». Хедлайнер Александр Попов, топовый диджей с мировым именем, участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в рестобаре «На Луне». 12 июня. Стартуем в 22:00. Рестобар «На Луне». Ленинский проспект, 11Е.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
5: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 770909.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
6: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker!

прибавь громкость. Добавь движение.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
5: А я на гитаре могу.
6: А я клавишник от Бога.
7: А меха все мои.
6: Какие меха?
7: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
8: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
9: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
10: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
11: 10 и 11 июня 18:00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
12: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 232012. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
13: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно?
4: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
3: Количество предложений ограничено.
5: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
6: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
7: Пора раздвинуть стены.
6: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
8: Букеты шикарных, нежных, королевских роз ждут вас в цветах на бульваре. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Бесплатная доставка по городу и подарок каждому. Цветы на бульваре. Бульвар Победы, 14. Телефон доставки – 8-987-719-60-35.
9: Сроки действия акции до 31 июля 2020. 26-го года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
10: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле. Музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Дело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкрова.
3: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
4: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
5: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Йошкар-Оле 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов. Детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. Супер 8. Все только начинается.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 15.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: История из Нижнекаролинского микрорайона Ширяйково. Жители Ширяйково попросили у администрации города понтонный мост. Действующая переправа, верная спутница горожан с 80-х годов прошлого века, в этом году решила уйти на пенсию. А именно, начала уверенно погружаться в воду. К сожалению, пешеходам такие водные процедуры не подходят. Городская администрация, не растерявшись, решила прибегнуть к тщательному выбору. Работники мэрии проконсультировались со специалистами, изучили опыт других регионов и собрали предложения от поставщиков современных переправ, тех, что сертифицированы и не норовят уйти под воду. Ну а в Рио мэра призвал жителей потерпеть. Власти хотят не просто поставить абы какой мост, а сделать переправу, которая будет надежной, безопасной и, главное, сухой под ногами.
0: Невероятное.
1: Россияне определили, кто из экранных боссов достоин звания «Авторитет года». И это именно тот случай, когда в одном топе уживаются несочетаемые вещи. Среди самых узнаваемых фильмов о бизнесе – наша вечная классика «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». Казалось бы, там работники не строили империи, а искали любовь и справедливость, но народ помнит и ценит. Впрочем, голливудский размах тоже в почете. «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит» уверенно делят пьедестал. Самыми харизматичными бизнесменами россияне назвали Джордана Белфорта, человека, который мог продать снег эскимосам и еще немного сверху. Рядом устроился Тони Старк, гений, миллиардер, филантроп и владелец самого стильного костюма в бизнес-среде. А еще Сильвестр Сергеев из «Универа». Грубый, смешной, много кричит, но при этом всем нравится. Интересно, что в вопросе, каким должен быть идеальный предприниматель, россияне проявили завидное постоянство. На первом месте стратегическое мышление. Затем умение договариваться, ответственность и трудолюбие. То есть в душе мы все еще верим, что успех – это не только харизма и золотой пиджак, но и упорный труд.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Минцифра обновила меню данных, которые операторы связи обязаны передавать по первому запросу уполномоченных органов. Теперь в этом списке практически досье на каждого из нас. Что нового в корзине силовиков? Паспортные данные и адрес, ИНН и банковские реквизиты, IP-адреса, логины и доменные имена, а также геокоординаты. Теперь операторы должны настроить свои системы так, чтобы вся эта информация находилась гораздо быстрее. В Минцифры уверяют, мера направлена на безопасность и борьбу с преступностью. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: Ну, сегодня время такое, что наши персональные данные, ну, уже не только наши. Мы постоянно где-то регистрируемся, даем разрешение на обработку своих персональных данных. Вы никогда так не делали? Прям вот вообще никогда-никогда. А я вот не далее, как вчера. И это ни разу не уполномоченные органы, к слову. Так что меня лично передача моих личных данных уполномоченным органам не напрягает. Ну, а нас и так все известно, кому положено. Все знать не будем, показывать на них пальцем. Но мне бы хотелось, чтобы большой брат все-таки не знал о моих IP-адресах, мои доменные имена и логины. Ну что это такое? У вас в любой момент могут обнулить ваш счет. И это могут быть совсем не мошенники. Или сотрудник уполномоченных органов, ну, обиделся на начальника и слил ваши данные, в том числе и мои логины и пароли, мошенникам. Или, что еще хуже, иностранным спецслужбам. Тогда вам уже никогда не будут больше звонить работники служб безопасности банков с украинским акцентом. Они будут просто вас грабить, и вы об этом ничего не узнаете. Да, это, кстати, касается еще и банковских реквизитов тоже. Понятно, что все это делается в рамках борьбы за все хорошее против всего плохого. Ну, например, борьбы с телефонным мошенничеством и терроризмом. Но мне лично кажется, что это уже, ну, явный перебор.
1: Ну что, теперь наш онлайн-след читается как открытая книга, поэтому всегда нужно помнить. В цифровом мире, как и в обычном, требуется чистота данных и осмотрительность в каждом действии и слове. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. А продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы, комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Виш-Королей 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
0: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: В Доброланч теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. Доброланч. Практически в каждом районе города.
2: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта, подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга-Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30. В этом

0: поймет.
1: Звонить 707-767.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Молочный завод приглашает инженера энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йешкар-Оле 63-50-00.
4: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 12 июня, 19:30, деревня Карай, музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
5: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
6: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей «White Night». Хедлайнер Александр Попов, топовый диджей с мировым именем, участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в Рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22:00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
7: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
0: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
2: Забыли о доступных авто?
3: Новый Т4Л. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 159 тысяч рублей. Кокжайский проезд 49А. 64-20-40. Сроки и подробности в отделе продаж.
4: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
5: Кирпич.
4: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
6: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте супер8.рф.
7: «Стоптанные туфельки». Знаменитая сказка братьев Гримм «Языком танца». Волшебство, любовь, задорные ритмы и яркие костюмы на сцене Марийской филармонии. Спектакль-концерт с участием юных дарований республики. Всего два вечера. 4 и 9 июня в 18:00. Билеты на сайте филармонии и в кассе. 6+.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкар-Оле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: История из Йошкар-Олинского микрорайона Ширяйково. Жители Ширяйково попросили у администрации города понтонный мост. Действующая переправа, верная спутница горожан с 80-х годов прошлого века, в этом году решила уйти на пенсию. А именно, начала уверенно погружаться в воду. К сожалению, пешеходам такие водные процедуры не подходят. Городская администрация, не растерявшись, решила прибегнуть к тщательному выбору. Работники мэрии проконсультировались со специалистами, изучили опыт других регионов и собрали предложения от поставщиков современных переправ, тех, что сертифицированы и не норовят уйти под воду. Ну а в Рио мэра призвал жителей потерпеть. Власти хотят не просто поставить абы какой мост, а сделать переправу, которая будет надежной, безопасной и, главное, сухой под ногами.
0: Невероятное.
1: Россияне определили, кто из экранных боссов достоин звания «Авторитет года». И это именно тот случай, когда в одном топе уживаются несочетаемые вещи. Среди самых узнаваемых фильмов о бизнесе – наша вечная классика «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». Казалось бы, там работники не строили империи, а искали любовь и справедливость, но народ помнит и ценит. Впрочем, голливудский размах тоже в почете. «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит» уверенно делят пьедестал. Самыми харизматичными бизнесменами россияне назвали Джордана Белфорта, человека, который мог продать снег эскимосам и еще немного сверху. Рядом устроился Тони Старк, гений, миллиардер, филантроп и владелец самого стильного костюма в бизнес-среде. А еще Сильвестр Сергеев из «Универа». Грубый, смешной, много кричит, но при этом всем нравится. Интересно, что в вопросе, каким должен быть идеальный предприниматель, россияне проявили завидное постоянство. На первом месте стратегическое мышление. Затем умение договариваться, ответственность и трудолюбие. То есть в душе мы все еще верим, что успех – это не только харизма и золотой пиджак, но и упорный труд.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Минцифра обновила меню данных, которые операторы связи обязаны передавать по первому запросу уполномоченных органов. Теперь в этом списке практически досье на каждого из нас. Что нового в корзине силовиков? Паспортные данные и адрес, ИНН и банковские реквизиты, IP-адреса, логины и доменные имена, а также геокоординаты. Теперь операторы должны настроить свои системы так, чтобы вся эта информация находилась гораздо быстрее. В Минцифры уверяют, мера направлена на безопасность и борьбу с преступностью. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: Ну, сегодня время такое, что наши персональные данные, ну, уже не только наши. Мы постоянно где-то регистрируемся, даем разрешение на обработку своих персональных данных. Вы никогда так не делали? Прям вот вообще никогда. А я вот не далее, как вчера. И это ни разу не уполномоченные органы, к слову. Так что меня лично передача моих личных данных уполномоченным органам не напрягает. Ну, а нас и так все известно, кому положено. Все знать не будем, показывать на них пальцем. Но мне бы хотелось, чтобы большой брат все-таки не знал о моих IP-адресах, мои доменные имена и логины. Ну что это такое? У вас в любой момент могут обнулить ваш счет. И это могут быть совсем не мошенники. Или сотрудник уполномоченных органов, ну, обиделся на начальника и слил ваши данные, в том числе и мои логины и пароли, мошенникам. Или, что еще хуже, иностранным спецслужбам. Тогда вам уже никогда не будут больше звонить работники служб безопасности банков с украинским акцентом. Они будут просто вас грабить, и вы об этом ничего не узнаете. Да, это, кстати, касается еще и банковских реквизитов тоже. Понятно, что все это делается в рамках борьбы за все хорошее против всего плохого. Ну, например, борьбы с телефонным мошенничеством и терроризмом. Но мне лично кажется, что это уже, ну, явный перебор.
1: Ну что, теперь наш онлайн-след читается как открытая книга, поэтому всегда нужно помнить. В цифровом мире, как и в обычном, требуется чистота данных и осмотрительность в каждом действии и слове. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. А продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы, комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Виш-Королей 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкала.
0: Очевидности, невероятности на Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Говорят, любовь – это безумие. В аромате розовое безумие. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Каждый букет уже ждет подарок и бесплатная доставка. Аромат на Эшпая 135. Телефон доставки 8-902-434-09-09. Сроки действия акции до 31 июля 2026 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
4: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
5: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта, подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
6: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
7: 7+. 10 и 11 июня 18:00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
8: На все времена. Это «Пульс радио».

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьёва, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
6: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
5: Интересно?
6: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Ешкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
5: Количество предложений ограничено.
7: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Ешкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Гишкар-Але 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
3: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Але 330-300.
4: 7+. Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
5: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
6: Пора раздвинуть стены.
5: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Але 42-28-28.
7: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 5 июня, 19:30, поселок Новый Тарьял, стадион «Строитель». Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Каникулы в мультискилл, летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл, здесь у детей есть детство.
3: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йешкар-Оле 63-50-00.
4: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
5: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
6: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
7: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
8: Кирпич.
7: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
9: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
10: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
11: Пишкарова. Пара-па-парам,
12: пара-па-парам. И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
13: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йешкар-Ола.
14: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптовая розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
15: Дом мечты.
16: Один звонок.
15: SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
17: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
18: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
19: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йешкар-Ола.
20: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12.
21: Неоферно. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
22: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
23: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90 20 20. Йошкар-Ола.
4: А я на гитаре могу.
5: А я клавишник от Бога.
6: А меха все мои.
5: Какие меха?
6: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике.
5: Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
6: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
7: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
8: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
7: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
8: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
9: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
10: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Торговый центр «Квартет», 3-й этаж. Телефон для связи 33-08-08. Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 77-09-09.
11: В Доброланч теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. Доброланч. Практически в каждом районе города.
12: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
13: Стресс старит, а восстановление продлевает молодость. Возможности современного мира сходятся в Бионик. Ручной и аппаратный массаж тела, массаж лица, эстетическая косметология, маникюр и педикюр и купол долголетия «Яши дом». Бионик. Нам доверяют красоту. Воинов интернационалистов 26. Телефон в Йошкар-Оле 33-00-76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Яркое лето в мотоцентре «Твой Экстрим».
14: Большой выбор техники для активного отдыха. Эндуро, питбайки, квадроциклы, гидроциклы, экипировка и запчасти по низким ценам. Подарки за покупку техники. Звони 40-40-10. Медведева, Чехова, 18Б. «Твой Экстрим».
0: Твоя стихия.
15: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
16: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
17: Рабочий день в самом разгаре? Нервы шалят? Решение на Пульс-Радио. Дневной патруль с клиникой красоты «Би-Юник». Ежедневно с 12 до 15 часов полный релакс. Музыка, общение, приятные новости. Для любопытных игры. Будь в ресурсе с «Би-Юник» на воинов интернационалистов 26. Ваш дневной патруль. И нервы в норме, а душа в покое. Дневной патруль. 3 часа личного антистресса с клиникой красоты «Би-Юник». Запись в Йошкар-Оле 33-00-76.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
18: Это
1: Пульс радио.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
7: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Дело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкрова.
8: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
9: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
2: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15, 97-97-15, Горки Шкрала.
3: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб, металлобаза сталь Снаб.
4: Прохорова 45В.
3: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
5: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
6: Маршрут обновлен.
7: Планируете маршрут на юг? Проверьте двигатель, кондиционер и тормоза. Не рискуйте отдыхом. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
8: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
9: Парапапарам, парапапарам.
10: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
11: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
12: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей «White Night». Хедлайнер Александр Попов, топовый диджей с мировым именем, участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в Рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22:00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
13: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
14: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
15: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
16: Кирпич.
15: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.
17: Звезда, мне страшно падать.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
4: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
5: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
6: Яркое лето в мотоцентре «Твой Экстрим».
7: Большой выбор техники для активного отдыха. Эндуро, питбайки, квадроциклы, гидроциклы, экипировка и запчасти по низким ценам. Подарки за покупку техники. Звони 40-40-10. Медведева, Чехова, 18-Б. «Твой Экстрим».
6: Твоя стихия.
8: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
9: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 77-09-09.
10: Вы ждали? Мы знали! И, наконец-то, официальное открытие филиала клиники красоты «Биюник» на Воинов-интернационалистов 26. 1 июня. Дата в вашем календаре. Массаж, обертывание, айкун. Встречайте новинку в Йошкар-Оле. Купол долголетия. Яши дом. Это не процедура. Это путешествие в ресурс. Новые комплексные предложения. Курсовые абонементы по спеццене. В честь открытия. «Биюник». Нам доверяют красоту. Телефон 33-00-76.
11: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
12: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
13: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
14: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
15: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
16: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «Сентур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
17: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
18: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
17: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
18: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
19: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
0: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
3: Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38 20 06.
4: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей «White Night». Хедлайнер Александр Попов, топовый диджей с мировым именем, участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в рестобаре «На Луне». 12 июня. Стартуем в 22:00. Рестобар «На Луне». Ленинский проспект, 11Е.
5: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
6: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьёва, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
3: Забыли о доступных авто? Новые Т4L. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Каджайский проезд 49А. 64-20-40. Сроки и подробности в отделе продаж.
4: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
5: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
6: Пора раздвинуть стены.
5: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42 28 28.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
9: Букеты шикарных, нежных, королевских роз ждут вас в цветах на бульваре. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Бесплатная доставка по городу и подарок каждому. Цветы на бульваре. Бульвар Победы, 14. Телефон доставки – 8-987-719-60-35.
10: Сроки действия акции до 31 июля 2020. 26-го года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
11: Стресс старит, а восстановление продлевает молодость. Возможности современного мира сходятся в Бионик. Ручной и аппаратный массаж тела, массаж лица, эстетическая косметология, маникюр и педикюр и купол долголетия «Яши дом». Бионик. Нам доверяют красоту. Воинов интернационалистов 26. Телефон в Йошкар-Оле 33-00-76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
2: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно?
4: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42-28-28 и 34-19-54.
3: Количество предложений ограничено.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей White Night. Хедлайнер Александр Попов. Топовый диджей с мировым именем. Участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в Рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22.00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
2: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 12 июня, 19.30, деревня Карай, музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкарова.
4: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. «Смех сквозь слезы» и «Философия войны» на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле. Музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
2: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
3: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
2: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
3: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Программа «На пульс радио».
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте, билеты в кассе театра. 16+.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио. Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
3: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Говорят, любовь – это безумие. В аромате розовое безумие. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13000 рублей. 101 роза – 22000 рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Каждый букет уже ждет подарок и бесплатная доставка. Аромат на Эшпая 135. Телефон доставки 8902-434-0909. Сроки действия акции до 31 июля 2026 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Don't mind.
1: Пульс Радио 103.8 FM.
2: 103.8 FM.

0: 103 и 8 FM. Пусть радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: Я уже к тридцатке, может даже больше. Ты все еще не в Форбсе, да и не на Порше. И пока друзья присматривают тур в Японию, у тебя две кредитки,
1: обе не пополнены.
0: Сколько б не потел в спортзале, не ходил на тренинги, самые классные девчонки достаются рэперам. Каждый день ты перед сном просишь у Бога шанс. Он передал через меня, все будет, но не

Как ни крути, мы все тут знаем, что жизнь испытание. Познай ее в борьбе, познай ее в страданиях. Не списывай ее с других, найди в себе подсказки. Чудеса случаются, поверь, не только в сказках. В тот момент, когда ты перестанешь что-то ждать, сработает самый непредсказуемый расклад. И эта песня не указ, я сам себе пою. Пацан, ты сможешь все! Да, я все смогу.

Всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

Может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке?

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен?

0: Ян!
1: Мне страшно, па.